0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры, окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл, и наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры, военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры, в боях за родину, Россию, зачислен вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: По

0: диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: И вот стою я на

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

повсюду зеленый свет, в салоне темном тишина, я землю всю исколесил.

известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: И в жару,

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Ой, шутник, озорник, Купидон.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

славу честь, гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бис салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

0: Ми-8. Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 8 июля Владимир Путин проведет совещание с членами правительства России. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. С докладами выступят зампред правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает Минздрав, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекции, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов. На бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50 лет. До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии вы найдете на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Дата выбрана не случайно. В этот день Русская Православная Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями христианской семьи и брака. В основе праздника лежит история любви князя и крестьянки, ставшая образцом супружеской верности. Главным символом семейного праздника была выбрана ромашка – полевой цветок, издавна любимый в России. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Будьте счастливы и берегите друг друга.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

На украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям.

0: жила.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Когда затянет окна

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне. И от

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 8 июля Владимир Путин проведет совещание с членами правительства России. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. С докладами выступят зампред правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает Минздрав, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекций, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов. На бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50 лет. До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии вы найдете на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Дата выбрана не случайно. В этот день Русская Православная Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями христианской семьи и брака. В основе праздника лежит история любви князя и крестьянки, ставшей образцом супружеской верности. Главным символом семейного праздника была выбрана ромашка – полевой цветок, издавна любимый в России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы и берегите друг друга.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z.

0: сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат, защитник Родины. Меня зовут Миша, мне 9 лет, и я живу в городе Белгороде. Благодаря тебе и твоей защите я спокойно сплю, хотя и знаю, что враг совсем рядом. Я знаю, что ты защитишь меня и свою родную землю и не позволишь врагу нас обидеть. Я хочу сказать спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину, служишь ей ради нашего светлого будущего и мирного неба над головой. Ты настоящий герой. Я тоже, когда вырасту, обязательно буду защитником своей Родины. Как ты, я хочу сказать тебе, что как бы ни была тяжела участь солдата, иди до последнего, сражайся, ведь только ты сможешь защитить свою Родину, своих родных и всех тех, кто ждет тебя домой. Береги себя и возвращайся домой невредимым.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 8 июля Владимир Путин проведет совещание с членами правительства России. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. С докладами выступят зампред правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает Минздрав, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекции, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов. На бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50 лет. До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии вы найдете на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Дата выбрана не случайно. В этот день Русская Православная Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями христианской семьи и брака. В основе праздника лежит история любви князя и крестьянки, ставшей образцом супружеской верности. Главным символом семейного праздника была выбрана ромашка – полевой цветок, издавна любимый в России. Пока это все. В студии была Ольга Бережна. Будьте счастливы и берегите друг друга.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов – все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Данилова в день этого сражения. Данилов Андрей Борисович родился в 1908 году в селе Новая Ильинка Красноярского края. К началу Курской битвы артиллерист гвардии сержант Андрей Данилов имел уже солидный боевой опыт. За его плечами был Сталинград. Здесь, будучи командиром орудия, он уничтожил 2 вражеских танка, 2 бронетранспортера и 1 самоходное орудие, за что был награжден орденом Красного Знамени и медалью за оборону Сталинграда. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
3: 12 июля 1943 года орудийный расчет под командованием Данилова Андрея Борисовича в районе села Полежаев 3 часа отражал танковые и пехотные контратаки противника. Вот строки из наградного листа.
4: 12 июля в бою за высоту 226,6 на Белгородском направлении противник бросил в атаку более 80 танков, прикрывая самоходной и полевой артиллерией и минометами. При сильном взаимодействии с воздуха товарищ Данилов подпустил танки на близкое расстояние и огнем из своего орудия в упор начал расстреливать тяжелые вражеские машины. 16 немецких тяжелых танков полукольцом начали наседать на орудие. Прямым попаданием была подожжена машина с боеприпасами. Начали рваться снаряды, осыпая орудие осколками с тыла. Танки противника вели ураганный огонь с пушек и пулеметов по орудию. Авиация прочищала путь наступающим своим танкам, но отважный расчет героически отбивал атаки вражеских машин. Один за одним выходили из строя орудийные номера. Командир орудия героически продолжал неравную борьбу с наседавшими танками противника, которые вплотную подошли к орудию. Прямым попаданием снаряда орудие было подбито и свалилось на бок, но продолжало вести огонь до последнего снаряда. 3 часа орудие вело неравный бой с танками противника. Был ранен и наводчик. Боеприпасы были на исходе. Оказавшись один, Данилов героически, не жалея жизни, продолжал расстреливать наседавшие танки. Атака немецких бронемашин захлебнулась, оставив на поле боя 5 горевших танков. Прикрываясь лобовой броней и отстреливаясь, оставшиеся 11 вражеских машин поспешно стали отходить. Отважный командир выиграл неравный бой, нанеся противнику тяжелый урон. Так всегда боролся с врагом товарищ Данилов. Достоин правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина.
3: Но получить заслуженную награду Андрею Данилову не пришлось. Во время наступления на территории Харьковской области 13 сентября 1943 года он был тяжело ранен в районе села Сухины Богодуховского района на Украине. И в тот же день скончался от ран в медсанбате. Похоронен герой в братской могиле в селе Сухины, где был установлен памятник погибшим воинам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за отвагу и героизм, проявленные в битве на Курской дуге, гвардии сержант Андрей Борисович Данилов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
5: Нет в России

0: фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, еще там.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: ПВО – это стража страны. Оборона – святая задача. Завтра тоже не будет войны. Даже так и никак не иначе. Ради чистого неба страны. А еще просто ради покоя. Вновь идут на дежурство сыны. Они знают, что это такое. Когда все на работу идут или спать собираются ночью, редко праздники встретятся тут. У них вечные будни короче.

рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу.

0: Боже. Надеюсь, Боже.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оберштаба, за минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 6 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 158 беспилотников. 10 мирных жителей получили ранения в Валуйском, Новоскольском, Красноярушском, Шебекинском и Яковлевском округах. Берегите себя и близких. В Свято-Троицком Холковском монастыре открылся паломнический центр. Четырехэтажный комплекс встроили в Меловую гору, продолжив древнюю традицию пещерного строительства. Здесь появились гостиница, трапезная и домовый храм Богоявления, который осветил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Центр начали строить зимой 2025-го и возвели за полтора года. Александр Шуваев поблагодарил митрополита Иоанна за поддержку, строителей, компанию развития, ее руководителя Владимира Зотова, фонда «Вымпел» и «Преображение» за труд и преданность делу. Новый объект станет основой туристического центра, который формируется в селе Холки Чернянского округа. Белгородская область – это земля воинов и святынь. Уверен, новый центр станет местом притяжения для всех, кто чтит православные традиции и хочет прикоснуться к истокам нашей веры, отметил глава региона. Более 1000 семейных пар в Белгородской области отметили значительные юбилеи совместной жизни с начала 2026-го. Денежная выплата супругам в связи с юбилеями их совместной жизни в регионе предоставляется с 1 января 2022 года. 50 лет – 10 тысяч рублей, 60 лет – 15 тысяч, 70 лет – 20 тысяч рублей. Обязательным условием для определения права на выплату является постоянное проживание на территории области не менее 20 лет. Брак не прекращался и не был признан судом недействительным и гражданство России. С начала 2026-го 1195 пар области получили денежную выплату к юбилеям совместной жизни. 50-летие отметили 1087 семей, 60-летие 103 семьи, 70 лет совместной жизни отметили 5 пар. Всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укреплении семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечения ухода за теми, кто в нем нуждается, главная задача нацпроекта «Семья», которому и способствуют региональные меры поддержки. Белгородцы привезли более десятка медалей с чемпионата и первенства Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Орле. Регион представляли мужская и женская команды. Им удалось завоевать 13 медалей различного достоинства в кросс-классике, кросс-лонге и кросс-эстафете. Команды подготовили тренеры Юрий Лукашов, Олег Мерзликин, Эдуард Никонов, Сергей Поздняков, Людмила Богданова, Александр Борисов, Дарья Борисова и Елена Шмайлова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Лежу в палате. Снова мне не спится. Решил всего две строчки написать. Но в строчке это все не уместится. И я решил, что буду продолжать. Мои стихи не повод восхищения. Они как крик тысячи ребят, которые сегодня где-то находятся под взрывами гранат. Я был там, знаю, как им сложно лежать, не зная, что их кто-то ждет. А ваша помощь как надежда бойцам здоровья мощи придает. Вы те, кто в трудную минуту не убежали за бугор, берете деньги, деток поздравления, порою насмешки слушая в укор. Мол, все себе, а не ребятам, отчет нам срочно предоставь. А кто был сам, решил солдатам с такой заботой помогать. Я думаю, что многим неизвестно, как сложно достучаться до сердец. И многие отчет потом попросят за самый мелкий в пачке леденец. А те, кто в это время помогает, любовь свою оставили в вещах, трусах, носках, перчатках, шапках, которые надеты на парнях. Низкий поклон. Этот стих написал солдат для всех волонтеров и людей, которые оказывают им помощь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оберштаба, за минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 6 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 158 беспилотников. 10 мирных жителей получили ранения в Валуйском, Новоскольском, Красноярушском, Шебекинском и Яковлевском округах. Берегите себя и близких. В Свято-Троицком Холковском монастыре открылся паломнический центр. Четырехэтажный комплекс встроили в Меловую гору, продолжив древнюю традицию пещерного строительства. Здесь появились гостиница, трапезная и домовый храм Богоявления, который осветил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Центр начали строить зимой 2025-го и возвели за полтора года. Александр Шуваев поблагодарил митрополита Иоанна за поддержку, строителей, компанию развития, ее руководителя Владимира Зотова, фонда «Вымпел» и «Преображение» за труд и преданность делу. Новый объект станет основой туристического центра, который формируется в селе Холки Чернянского округа. Белгородская область – это земля воинов и святынь. Уверен, новый центр станет местом притяжения для всех, кто чтит православные традиции и хочет прикоснуться к истокам нашей веры, отметил глава региона. Более 1000 семейных пар в Белгородской области отметили значительные юбилеи совместной жизни с начала 2026-го. Денежная выплата супругам в связи с юбилеями их совместной жизни в регионе предоставляется с 1 января 2022 года. 50 лет – 10 тысяч рублей, 60 лет – 15 тысяч, 70 лет – 20 тысяч рублей. Обязательным условием для определения права на выплату является постоянное проживание на территории области не менее 20 лет. Брак не прекращался и не был признан судом недействительным и гражданство России. С начала 2026-го 1195 пар области получили денежную выплату к юбилеям совместной жизни. 50-летие отметили 1087 семей, 60-летие 103 семьи, 70 лет совместной жизни отметили 5 пар. Всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укреплении семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечения ухода за теми, кто в нем нуждается, главная задача нацпроекта «Семья», которому и способствуют региональные меры поддержки. Белгородцы привезли более десятка медалей с чемпионата и первенства Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Орле. Регион представляли мужская и женская команды. Им удалось завоевать 13 медалей различного достоинства в кросс-классике, кросс-лонге и кросс-эстафете. Команды подготовили тренеры Юрий Лукашов, Олег Мерзликин, Эдуард Никонов, Сергей Поздняков, Людмила Богданова, Александр Борисов, Дарья Борисова и Елена Шмайлова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

утек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: на вкус.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Стратегией номер один для России является наличие достаточной силы для победы в противостоянии и конкуренции с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу. Он отметил, что даже если вас боятся, вас будут уважать. Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. Коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации. Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае текущего года рост валового внутреннего продукта продолжился и прибавил 0,3%. По итогам 5 месяцев экономика выросла на 0,2%. Экономический рост продолжает поддерживать потребительская активность. За январь-май суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания составил плюс 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств 149 наименованиями. В список вошли жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Решающей победа пока не выглядит из-за ряда оговорок, хотя она открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Международный олимпийский комитет по-прежнему не собирается проводить в России свои соревнования, а еще подчеркивает автономность федераций в подходе к российскому вопросу. Министр спорта Михаил Дегтярев отмечает, что процесс возвращения далек от завершения. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. Однако он дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики, резюмировал он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июля, в регионе преимущественно облачно. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет луч.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих

0: моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов. Все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Данилова в день этого сражения. Данилов Андрей Борисович родился в 1908 году в селе Новая Ильинка Красноярского края. К началу Курской битвы артиллерист гвардии сержант Андрей Данилов имел уже солидный боевой опыт. За его плечами был Сталинград. Здесь, будучи командиром орудия, он уничтожил два вражеских танка, два бронетранспортера и одно самоходное орудие, за что был награжден орденом Красного Знамени и медалью за оборону Сталинграда. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
1: 12 июля 1943 года орудийный расчет под командованием Данилова Андрея Борисовича в районе села Полежаев 3 часа отражал танковые и пехотные контратаки противника. Вот строки из наградного листа. 12 июля в бою за высоту 226,6 на Белгородском направлении противник бросил в атаку более 80 танков, прикрывая самоходной и полевой артиллерией и минометами. При сильном взаимодействии с воздуха товарищ Данилов подпустил танки на близкое расстояние и огнем из своего орудия в упор начал расстреливать тяжелые вражеские машины. 16 немецких тяжелых танков полукольцом начали наседать на орудие. Прямым попаданием была подожжена машина с боеприпасами. Начали рваться снаряды, осыпая орудие осколками с тыла. Танки противника вели ураганный огонь с пушек и пулеметов по орудию. Авиация прочищала путь наступающим своим танкам, но отважный расчет героически отбивал атаки вражеских машин. Один за одним выходили из строя орудийные номера. Командир орудия героически продолжал неравную борьбу с наседавшими танками противника, которые вплотную подошли к орудию. Прямым попаданием снаряда орудие было подбито и свалилось на бок, но продолжало вести огонь до последнего снаряда. 3 часа орудие вело неравный бой с танками противника. Был ранен и наводчик. Боеприпасы были на исходе. Оказавшись один, Данилов героически, не жалея жизни, продолжал расстреливать наседавшие танки. Атака немецких бронемашин захлебнулась, оставив на поле боя 5 горевших танков. Прикрываясь лобовой броней и отстреливаясь, оставшиеся 11 вражеских машин поспешно стали отходить. Отважный командир выиграл неравный бой, нанеся противнику тяжелый урон. Так всегда боролся с врагом товарищ Данилов. Достоин правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина.
2: Но получить заслуженную награду Андрею Данилову не пришлось. Во время наступления на территории Харьковской области 13 сентября 1943 года он был тяжело ранен в районе села Сухины Богодуховского района на Украине. И в тот же день скончался от ран в медсанбате. Похоронен герой в братской могиле в селе Сухины, где был установлен памятник погибшим воинам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за отвагу и героизм, проявленные в битве на Курской дуге, гвардии сержант Андрей Борисович Данилов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
3: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
4: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Стратегией номер один для России является наличие достаточной силы для победы в противостоянии и конкуренции с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу. Он отметил, что даже если вас боятся, вас будут уважать. Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. Коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации. Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае текущего года рост валового внутреннего продукта продолжился и прибавил 0,3%. По итогам 5 месяцев экономика выросла на 0,2%. Экономический рост продолжает поддерживать потребительская активность. За январь-май суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания составил плюс 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств 149 наименованиями. В список вошли жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Решающей победа пока не выглядит из-за ряда оговорок, хотя она открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Международный олимпийский комитет по-прежнему не собирается проводить в России свои соревнования, а еще подчеркивает автономность федерации в подходе к российскому вопросу. Министр спорта Михаил Дегтярев отмечает, что процесс возвращения далек от завершения. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. Однако он дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики, резюмировал он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: зря проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил о том, что за первую неделю июля вследствие атак ВСУ погибли 6 и получили ранения еще 54 жителя региона. В медучреждениях находятся 22 пациента, включая троих детей. Один из взрослых в реанимации. Все пострадавшие получают необходимое лечение в полном объеме. В Белгороде продолжаются аварийно-восстановительные работы на теплосетях. Специалисты ведут плановую подготовку к будущему отопительному сезону, однако из-за непрекращающихся ударов ВСУ по критической инфраструктуре города возникают аварийные ситуации. В ночь на субботу после обстрела со стороны ВСУ произошли скачок давления в трубах и гидроудар. Это привело к повреждению участка теплотрассы на улице Чумичева. А сейчас здесь идет реконструкция улично-дорожной сети, поэтому трубопровод решили менять сейчас. Специалисты ведут восстановительные работы, дорожные службы работают синхронно, чтобы сразу после завершения ремонта оперативно восстановить асфальтовое покрытие. Сейчас в городе трудится 6 бригад теплоэнергетиков, объем работы большой. В Ивнянском округе работает современный игротерапевтический кабинет для переживших психоэмоциональные травмы детей. Проект реализуется на базе муниципального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Кабинет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим применять передовые методики реабилитации. Здесь созданы все условия для психологической поддержки детей, переживших сложные жизненные ситуации, включая утрату родителей, развод, жестокое обращение и последствия чрезвычайных ситуаций. В кабинете трудятся высококвалифицированные специалисты, прошедшие спецобучение. Работа ведется по направлениям психолого-педагогическая диагностика, психокоррекция, арт-терапия, ролевые игры, тренинги, просвещение родителей и информподдержка. В перспективе расширение целевых групп, тиражирование успешного опыта на другие учреждения Белгородской области и дальнейшее внедрение инновационных методик. На двух участках дороги Валуйки-Уразово-Логачевка ограничили движение. Новые правила действуют с 7 июля по 5 августа около выезда из Шилаева и выезда из Уразова. Также там запрещена стоянка транспортных средств, сообщили в Минтрансе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Сколько всего было участников?
3: Было подано более 240 заявок. Причем в первом конкурсе было у нас 220 заявок, и у нас была большая такая информационная поддержка, заложенная в проекте. То в этом году это все было на добровольных началах. И могу сказать, что некоторые родители просто ждали, они писали в личку, когда будет второй конкурс. У нас с Ириной Валерьевной не было выбора на самом деле. Это выбор без выбора.

0: Мы должны были это сделать. Задач было много. Мы разделили функционал, у каждой были свои задачи, которые мы выполняли. Это была такая сложная команда, да, мы привлекали наше сообщество. И получилось собрать более 240 заявок. Некоторые дети по 2-3 произведения присылали. И вышло в финал также, так скажем, топ-5. Это было несколько, естественно, мы брали только на одно исполнение. Это было разноплановое стихотворение, но все они настолько трогали души, что мы понимали, что все усилия не зря. Скажу честно, мужья наши испытывали стресс. Это было тяжело и у меня, и у Ирины Валерьевны. Но когда мой супруг посмотрел одно из произведений наших звездочек, не буду называть, это его личный выбор, я ему показала, и я увидела, что в уголках его глаз заблестели слезы, а он мне сказал: «Занимайся». На самом деле это был и вклад наших семей. Потому что, естественно, что мы уходили из семьи в это время, потому что это, ну, большой проект, его нужно было провести на высоте, достойно. Была проведена большая организационная работа. Слава Богу, мне кажется, у нас получилось. Именно поэтому у нас каждое выступление детей, каждая отправленная работа публиковалась в социальных сетях на странице нашего литературного конкурса. Каждому подобраны слова, под каждое можно было оставить комментарий, лайки. И важно сказать, ведь мы сейчас нам удалось даже выйти на федеральный уровень. Одним из спонсоров этого мероприятия была Ольга Ускова.
1: Расскажите для наших радиослушателей, кто это?
0: Я думаю, что наши ребята за ленточкой слышали это имя. Это человек, который очень любит, всем сердцем любит нашу Белгородскую область, хотя живет где-то в далекой Москве. Она руководитель большой корпорации, создает самостоятельно управляемые трактора. Эти трактора собирают в нашем приграничье урожай, чтобы не рисковал машинист, а машина, да, что, не дай бог, если с ней произойдет, но не человек пострадает. Она очень хорошо помогает детям-инвалидам. Во-первых, она входит в топ бизнесменов России. Она сотрудничает с нашим правительством. Она писатель, и она каждому финалисту отправила книгу. И после проведения конкурса я отправила несколько ей работ, просто чтобы она немножко разрядилась, потому что человек тоже живет своим делом, очень эмоциональная она женщина. Я ей отправила, чтобы ее душа немножко подлечилась вот этими вот произведениями наших ребят. Она опубликовала у себя в соцсетях, и к нам пришли со всей России. Наших ребят стали смотреть обычные русские люди, проживающие на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, на Урале. Все, кто подписан на эту патриотичную женщину, они увидели наших ребят, подписались на наш конкурс. И даже больше нас пригласили рассказать об этом конкурсе на кабельное телевидение. То есть вот эти вот связи, которые возникли благодаря этому конкурсу, они позволяют обмениваться энергии по всей России. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это возможно только тогда, когда это идет от души. Мы не рассчитывали на это. Вот оно так сложилось. И мне кажется, что слава Богу, что так получилось.
2: И я хочу добавить, что во втором конкурсе в жюри принимали участие наши коллеги из Пензенской области и Москвы. Это было ценно тем, что отклик, который мы получили, отдыхая в санатории нашей женщины Белогорья, у нас было 3 встречи. Одна из них литературная, с литераторами Пензенской области, города Заречного. И они сразу откликнулись: «Ирина Валерьевна, мы готовы оценивать работы ваших ребят». 9 литераторов из Пензы онлайн оценивали работы, которые поступили на конкурс. Это было просто благодарность им от души. И второй момент. Москва отозвалась. Елена Светлая, поэтесса, замечательная женщина, которая также к нашему региону много дел добрых она сделала. Общественный деятель. Она оценку сделала также группе авторских работ и маленьких, самых маленьких наших детей от 7 до 9 лет. Это одно из таких изюминок этого конкурса. А нам нужно было только свести данные, чтобы не предвзято, было честно, потому что членов жюри в этом конкурсе было 24 человека. Кто-то оценивал онлайн, кто-то очный формат. И должно быть честно, и было, я думаю, честно.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мир Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил о том, что за первую неделю июля вследствие атак ВСУ погибли 6 и получили ранения еще 54 жителя региона. В медучреждениях находятся 22 пациента, включая 3 детей. Один из взрослых в реанимации. Все пострадавшие получают необходимое лечение в полном объеме. В Белгороде продолжаются аварийно-восстановительные работы на теплосетях. Специалисты ведут плановую подготовку к будущему отопительному сезону. Однако из-за непрекращающихся ударов ВСУ по критической инфраструктуре города возникают аварийные ситуации. В ночь на субботу после обстрела со стороны ВСУ произошли скачок давления в трубах и гидроудар. Это привело к повреждению участка теплотрассы на улице Чумичева. Сейчас здесь идет реконструкция улично-дорожной сети, поэтому трубопровод решил менять сейчас. Специалисты ведут восстановительные работы, дорожные службы работают синхронно, чтобы сразу после завершения ремонта оперативно восстановить асфальтовое покрытие. Сейчас в городе трудится 6 бригад теплоэнергетиков. Объем работы большой. В Ивнянском округе работает современный игротерапевтический кабинет для переживших психоэмоциональные травмы детей. Проект реализуется на базе муниципального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Кабинет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим применять передовые методики реабилитации. Здесь созданы все условия для психологической поддержки детей, переживших сложные жизненные ситуации, включая утрату родителей, развод, жестокое обращение и последствия чрезвычайных ситуаций. В кабинете трудятся высококвалифицированные специалисты, прошедшие спецобучение. Работа ведется по направлениям психолого-педагогическая диагностика, психокоррекция, арт-терапия, ролевые игры, тренинги, просвещение родителей и информподдержка. В перспективе расширение целевых групп, тиражирование успешного опыта на другие учреждения Белгородской области и дальнейшее внедрение инновационных методик. На двух участках дороги Валуйки-Уразово-Логачевка ограничили движение. Новые правила действуют с 7 июля по 5 августа около выезда из Шилаева и выезда из Уразова. Также там запрещена стоянка транспортных средств, сообщили в Минтрансе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в иранском МИД заявили, что повторные американские удары по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти, делают положение меморандума о взаимопонимании с США неэффективными. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенном в Киеве. Об этом сообщила Минобороны России. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты нашей страны. В Минобороны уточнили, что в результате удара был поражен завод компании Samsung Украина, где производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, под удар попал цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности. Начиная с 2021 года приняли 33 федеральных закона, защитив наши традиционные ценности. С праздником! Пусть в каждом доме будут любовь, взаимопонимание и благополучие, написал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти меры призваны оградить общество от деструктивного влияния и сохранить духовно-нравственные ориентиры, веками формировавшиеся в стране. По его мнению, чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет государство. В Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок из-за переутомления. Большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал шокирующую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может не влиять на качество работы. В общей сложности единый госэкзамен на 100 баллов сдали 9777 российских выпускников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом некоторые школьники получили по 100 баллов сразу на нескольких экзаменах. По словам Кравцова, такие результаты говорят о высоком уровне подготовки выпускников. Больше всего 100 бальников оказалось в Санкт-Петербурге. Более трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил чуть более 4 баллов. Ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов – все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Данилова в день этого сражения. Данилов Андрей Борисович родился в 1908 году в селе Новая Ильинка Красноярского края. К началу Курской битвы артиллерист гвардии сержант Андрей Данилов имел уже солидный боевой опыт. За его плечами был Сталинград. Здесь, будучи командиром орудия, он уничтожил два вражеских танка, два бронетранспортера и одно самоходное орудие, за что был награжден орденом Красного Знамени и медалью за оборону Сталинграда. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
3: 12 июля 1943 года орудийный расчет под командованием Данилова Андрея Борисовича в районе села Полежаев 3 часа отражал танковые и пехотные контратаки противника. Вот строки из наградного листа.
4: 12 июля в бою за высоту 226,6 на Белгородском направлении противник бросил в атаку более 80 танков, прикрывая самоходной и полевой артиллерией и минометами. При сильном взаимодействии с воздуха товарищ Данилов подпустил танки на близкое расстояние и огнем из своего орудия в упор начал расстреливать тяжелые вражеские машины. 16 немецких тяжелых танков полукольцом начали наседать на орудие. Прямым попаданием была подожжена машина с боеприпасами. Начали рваться снаряды, осыпая орудие осколками с тыла. Танки противника вели ураганный огонь с пушек и пулеметов по орудию. Авиация прочищала путь наступающим своим танкам, но отважный расчет героически отбивал атаки вражеских машин. Один за одним выходили из строя орудийные номера. Командир орудия героически продолжал неравную борьбу с наседавшими танками противника, которые вплотную подошли к орудию. Прямым попаданием снаряда орудие было подбито и свалилось на бок, но продолжало вести огонь до последнего снаряда. 3 часа орудие вело неравный бой с танками противника. Был ранен и наводчик. Боеприпасы были на исходе. Оказавшись один, Данилов героически, не жалея жизни, продолжал расстреливать наседавшие танки. Атака немецких бронемашин захлебнулась, оставив на поле боя 5 горевших танков. Прикрываясь лобовой броней и отстреливаясь, оставшиеся 11 вражеских машин поспешно стали отходить. Отважный командир выиграл неравный бой, нанеся противнику тяжелый урон. Так всегда боролся с врагом товарищ Данилов. Достоин правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина.
3: Но получить заслуженную награду Андрею Данилову не пришлось. Во время наступления на территории Харьковской области 13 сентября 1943 года он был тяжело ранен в районе села Сухины Богодуховского района на Украине. И в тот же день скончался от ран в Медсанбате. Похоронен герой в братской могиле в селе Сухины, где был установлен памятник погибшим воинам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за отвагу и героизм, проявленные в битве на Курской дуге, гвардии сержант Андрей Борисович Данилов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
5: Нет в России.

0: фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я остаюсь в любимом белом городе. Я остаюсь, а значит, не сдаюсь. Я остаюсь, с ним жизнью сопряженная. Да, остаюсь, и больше не боюсь. Мне надоело вздрагивать от выстрелов, ведь я христианин, и Бог со мной. Не буду больше ныть и малодушничать, но буду храброй сердцем и душой. Я здесь, на месте Божьего владычества, ведь Он везде, и Он меня ведет. В Евангелии все давно написано, и волос с головы не упадет. Без воли нашего Отца Небесного, так прочь же страх и ропот и тоску. Я остаюсь. Крепись, мой смелый Белгород, и будь готов к победе марш-броску. Я остаюсь, чтобы в итоге выстоять, победу нашу встретить дома всей семьей и обрести заветный мир без выстрелов, доверясь Богу всей своей душой. Воин света, Белгород.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Враг продолжает дроновый террор против мирного населения нашей области, написал Александр Шуваев. К большому сожалению, есть погибшие. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Соболезнуем родным и близким. Еще 6 мирных жителей получили ранения. Среди них несовершеннолетние, ее состояние тяжелое. Медики делают все возможное. Повреждения получили здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили. Второй беспилотник сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. Одна женщина получила осколочное ранение. Бригада скорой доставила ее в горбольницу номер 2 Белгорода. Повреждены 4 автомобиля. Информация о других последствиях уточняется. Белоблводоканал отремонтировал участок самотечного канализационного коллектора в Белгороде. Замена трубопровода и колодцев проводится, чтобы обеспечить надежность работы систем водоотведения для более 2000 жителей административного центра. Специалисты заменили 200 метров коллектора на улице Губкина. Это самый глубокий участок на всем протяжении трассы. Общая протяженность коллектора составляет порядка 3,5 километров, а его поэтапная реконструкция проводится с 2020 года. За это время в рамках капремонта, а также инвест-программы предприятия, выполнена замена почти 2 километров сети. В Аракитянском округе реализуется масштабный проект по формированию культуры здорового образа жизни «Активный шаг к здоровью» по госпрограмме «Спорт России». Авторы проекта планируют привлечь не менее 1500 местных жителей к регулярному участию в физкультурно-оздоровительных и просветительских мероприятиях. Особое внимание они уделяют развитию корпоративного спорта в бюджетных организациях. Используется комплексный подход. Разработаны и утверждены программы по укреплению здоровья для сотрудников 15 учреждений. Подготовлены тематические буклеты и видеоролики, проведены спортивные мероприятия. 8 июля две пары сказали друг другу «да» прямо у памятника Петру и Февронии в День семьи, любви и верности. В Белгороде на Веселке прошли выездные свадьбы. Говорят, что брак, заключенный в этот день, не боится ни времени, ни быта, а святые берут молодых под свое крыло. Счастье молодоженам на долгие годы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Матушка Россия, на свете.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Сколько всего было участников?
3: Было подано более 240 заявок. Причем в первом конкурсе было у нас 220 заявок, и у нас была большая такая информационная поддержка, заложенная в проекте. То в этом году это все было на добровольных началах. И могу сказать, что некоторые родители просто ждали, они писали в личку, когда будет второй конкурс. У нас с Ириной Валерьевной не было выбора на самом деле. Это выбор без выбора. Мы должны были это сделать. А задач было много. Мы разделили функционал, у каждой были свои задачи, которые мы выполняли. Это была такая сложная команда, да, мы привлекали наше сообщество. И получилось собрать более 240 заявок. Некоторые дети по 2-3 произведения присылали. И вышло в финал также, так скажем, топ-5. Это было несколько, естественно, мы брали только на одно исполнение. Это было разноплановое стихотворение, но все они настолько трогали души, что мы понимали, что все усилия не зря. Скажу честно, мужья наши испытывали стресс. Это было тяжело и у меня, и у Ирины Валерьевны. Но когда мой супруг посмотрел одно из произведений наших звездочек, не буду называть, это его личный выбор, я ему показала, и я увидела, что в уголках его глаз заблестели слезы. Он мне сказал: занимайся. На самом деле это был и вклад наших семей. Потому что, естественно, что мы уходили из семей в это время, потому что это, ну, большой проект, его нужно было провести на высоте, достойно. Была проведена большая организационная

0: Работа, слава богу, мне кажется, у нас получилось. Именно поэтому у нас каждое выступление детей, каждая отправленная работа публиковалась в социальных сетях на странице нашего литературного конкурса. Каждому подобраны слова, под каждое можно было оставить комментарий, лайки. И важно сказать, ведь мы сейчас, нам удалось даже выйти на федеральный уровень. Одним из спонсоров этого мероприятия была Ольга Ускова.
1: Расскажите для наших радиослушателей, кто это?
0: Я думаю, что наши ребята за ленточкой слышали это имя. Это человек, который очень любит, всем сердцем любит нашу Белгородскую область, хотя живет где-то в далекой Москве. Она руководитель большой корпорации, создает самостоятельно управляемые трактора. Эти трактора собирают в нашем приграничье урожай, чтобы не рисковал машинист, а машина, да, что, не дай бог, если с ней произойдет, но не человек пострадает. Она очень хорошо помогает детям-инвалидам. Во-первых, она входит в топ бизнес России. Она сотрудничает с нашим правительством. Она писатель, и она каждому финалисту отправила книгу. И после проведения конкурса я отправила несколько ей работ, просто чтобы она немножко разрядилась, потому что человек тоже живет своим делом, очень эмоциональная она женщина. Я ей отправила, чтобы ее душа немножко подлечилась вот этими вот произведениями наших ребят. Она опубликовала у себя в соцсетях, и к нам пришли со всей России. Наших ребят стали смотреть обычные русские люди, проживающие на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, на Урале. Все, кто подписан на эту патриотичную женщину, они увидели наших ребят, подписались на наш конкурс. И даже больше нас пригласили рассказать об этом конкурсе на кабельное телевидение. То есть вот эти вот связи, которые возникли благодаря этому конкурсу, они позволяют обмениваться энергии по всей России. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это возможно только тогда, когда это идет от души. Мы не рассчитывали на это. Вот оно так сложилось. И мне кажется, что слава богу, что так получилось.
2: И я хочу добавить, что во втором конкурсе в жюри принимали участие наши коллеги из Пензенской области и Москвы. Это было ценно тем, что отклик, который мы получили, отдыхая в санатории нашей женщины Белогорья, у нас было 3 встречи, одна из них литературная, с литераторами Пензенской области, города Заречного. И они сразу откликнулись: «Ирина Валерьевна, мы готовы оценивать работы ваших ребят». 9 литераторов из Пензы онлайн оценивали работы, которые поступили на конкурс. Это было просто благодарность им от души. И второй момент. Москва отозвалась. Елена Светлая, поэтесса, замечательная женщина, которая также к нашему региону много дел добрых она сделала. Общественный деятель. Она оценку делала также группе авторских работ и маленьких, самых маленьких наших детей от 7 до 9 лет. Это одно из таких изюминок этого конкурса. А нам нужно было только свести данные, чтобы не предвзято, было честно, потому что членов жюри в этом конкурсе было 24 человека. Кто-то оценивал онлайн, кто-то очный формат. И должно быть честно, и было, я думаю, честно.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в иранском МИД заявили, что повторные американские удары по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти, делают положение меморандума о взаимопонимании с США неэффективными. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенном в Киеве. Об этом сообщила Минобороны России. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты нашей страны. В Минобороны уточнили, что в результате удара был поражен завод компании Samsung Украина, где производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, под удар попал цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности. Начиная с 2021 года приняли 33 федеральных закона, защитив наши традиционные ценности. С праздником! Пусть в каждом доме будут любовь, взаимопонимание и благополучие, написал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти меры призваны оградить общество от деструктивного влияния и сохранить духовно-нравственные ориентиры, веками формировавшиеся в стране. По его мнению, чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет государство. В Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок из-за переутомления. Большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал шокирующую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может не влиять на качество работы. В общей сложности единый госэкзамен на 100 баллов сдали 9777 российских выпускников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом некоторые школьники получили по 100 баллов сразу на нескольких экзаменах. По словам Кравцова, такие результаты говорят о высоком уровне подготовки выпускников. Больше всего 100 бальников оказалось в Санкт-Петербурге. Более трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил чуть более 4 баллов. Ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алёхиным.
1: Геннадий Тимофеевич, это мне как белгородцу так кажется, или на самом деле вследствие больших ракетно-дроновых ударов в последнее время и не особых удач противника на земле, что основная война в какой-то мере переместилась в воздух? Или это наше вот такое приграничное ощущение?
2: Вам как белгородцу, а мне как адекватному харьковчанину, живущему в Белгороде, есть тоже такое ощущение. Трудно, конечно, сравнить или утверждать, что война переместилась в воздухе. На самом деле сейчас в воздушном пространстве действительно идут воздушные бои. Ну, не так, как во времена Великой Отечественной войны, когда в небе сбивали и юнкерсы, и мессершмитты. Бои такие были нешуточные. Сейчас подобного нет. Хотя что там, были такие воздушные схватки с самолетами противника. Но это не приобрело такой массовый характер, как мы помним по истории той же Великой Отечественной войны. Но дело в том, что в условиях применения дронов, в условиях применения высокоточного оружия, имеется в виду как и дальнобойного, и крылатые ракеты, и ракеты оперативно-тактического характера, естественно, складывается впечатление, что все происходит в воздухе. На самом деле, вот эти все огневые удары, которые пытается противник наносить, ну, у них там своя немного тактика, потому что на земле никаких масштабных, ну, каких-то таких прорывных действий, которые еще противник предпринимал в недалеком прошлом, к примеру, ну, что там забывать, прорыв Харьковской области. Это был действительно прорыв противника. Это был контрнаступ, Велики, как они его сказали, на территории Запорожской области. Это попытки контратаковать не только силами штурмовых групп или взводного ротного звена, но и батальонного, полкового. Это, допустим, в зоне ответственности группировки Днепр. И в Харьковской области противник пытался контратаковать. Ну, на земле он не может.
1: Сейчас какая тактика у противника?
2: Во-первых, я хочу сказать, что основательно утратив инициативу практически на всех важнейших направлениях и участках фронта, противник сел в глухую оборону. Его задача – не допустить продвижения российской армии на важных ключевых направлениях. Но у него это, мягко скажем, не получается. Но сейчас у всех на слуху Константинов. Это действительно мощный укреп, который годами строился. И действительно, наши армейские части сломали этот хребет, начинают продвигаться дальше. И сейчас у противника на территории ДНР важнейший укреп район, узел обороны – это Дружковка, Славянск и Краматорск. Но тут одна важная деталь, которая тоже характеризует действия на земле. К примеру, откуда велась основная подпитка сил и средств противника в сторону той же Константиновки, Дружковки и Славянска? С южной части Харьковской области. Небезызвестный Изюм, Балаклея, Лозовая. Эти районы, главные тыловые базы. Противник вынужден был буквально до недавнего времени даже перебрасывать свои боеспособные части, которые располагались в Купянской агломерации. То есть мы оттянули силы и средства противника, оттянули. Мы фронт развернули, не сузили. У противника появилось все меньше возможностей. Они пытаются это делать до сих пор. Ну, затыкать, как мы сейчас модно такое выражение, дыры на фронте. А таких дыр становится все больше и больше. В том числе это способствовало тому, что противник растягивал свои силы, пытался перебрасывать из одного участка фронта на другой, а перебрасывает он естественно. Сейчас, конечно, и дроны играют какую-то роль, переброски там и сбросы, продовольствия, материальной части или те же наземные роботизированные, но не играют главной роли. Они играют какую-то определенную роль на каком-то участке, где там держит оборону опорный пункт или район обороны, взвод или рота. А основная-то переброска велась по дорогам, железнодорожные пути, шоссейные, грунтовки и лесные. То есть вся эта логистическая транспортная цепь. И вот она, естественно, существовала именно с южного направления, со стороны Купянска, куда перебрасывались силы в ДНР, там, где находились основные укрепы противника. Частично они перебрасывали из Днепропетровской и Запорожской областей. Поэтому мы и действительно, да, не широкомасштабно, но мы постоянно, особенно за минувший месяц и вот буквально последние дни, усилили давление на двух важных направлениях, которые сейчас у всех на устах. Это все

0: называется «Полоса или зона обеспечения». Это вот Харьковская и Сумская область. Продвигаемся мы, продвигаемся и по Сумам, и в сторону Харькова. Поэтому противник пятится назад. И у нас появились какие-то уже более перспективные возможности не только тактического, но и оперативно-тактического плана усилить давление на обороняющиеся группировки противника не только южнее Харьковской области. Это Купянская агломерация, где действительно там уже противник зажат в клещи. На самом деле, этот многострадальный комплекс, где идет месяцами ожесточенные бои, действительно, там противник фактически уже потерял все свои основные боеспособные силы, и он уже постепенно оттягивает свои подразделения в сторону Чугуева по дороге вот из Купянска, Чугуев, Харьков через Шевченково. Буквально за двое-трое суток, скажем так, есть, по официальным сведениям Министерства обороны, было освобождено 5-6 населенных пунктов на территории Харьковской области. 4 населенных пункта в районе Боровой, это уже Изюмский участок, южнее левобережья реки Оскол, и 2 населенных пункта в районе Волчанска. Тут факт, особенно в плане медийном, освобождение одновременно 4 населенных пунктов в районе Боровского выступа, это, конечно, играет свою роль. Но тут особенность военного плана. Сами по себе вот эти населенные пункты очень маленькие. Это села, где 30, где 40 дворов, где 50 дворов. Но они играют важную роль именно в тактическом плане. Потому что, чтобы срезать выступ, о котором я сейчас упомянул, нам необходима прочная полоса наступления. И вот была создана такая полоса наступления. Одновременно двинулись штурмовые группы. Противник не только эти населенные пункты потерял, но и фактически уже попятился в сторону Изюма. Одновременно наши наносят огневые удары уже по самому Изюму и по всем тыловым базам, которые расположены рядом. Там и Барвенково, и Лозовая. То же самое сейчас происходит в Казачьей Лопани. Но нам она близка, потому что она находится непосредственно на границе с Белгородской областью. В самой Казачке бои идут. Но опять же, Казачка разделена на 4 своеобразных сектора. И восточный, и западный, и северный, и южный сектора, которые фактически не только сама Казачка, но и населенные пункты, которые примыкают. Фактически это и есть Казачья Лопань. Те же Уды, те же Граны, уже наши разведывательные группы, группы спецназа, это уже официально и подтвердило Министерство обороны, активно действуют по направлению, не путать с Лозовой на юге, а именно Русская Лозовая и, внимание, малые проходы. А малые проходы от Казачки, это порядка уже 15-20 километров. То есть мы с левого фланга фактически, судя по ситуации на фронте, если взглянуть внимательно на карту, мы обходим слева очень важный в оперативно-тактическом плане укрепрайон противника, который они вот буквально за минувшие несколько месяцев пытались что-то там сделать. Это Слатино. А малые проходы, это дорога от Слатино в сторону Липцев. Там такой участок шоссейный, порядка 10-12 километров его там можно промчаться даже на малой скорости за 15 минут. Так вот, наши же действуют в районе малых проходов. То есть это уже маневренные фланговые наши продвижения. То же самое Волчанск. Вот буквально недавно был освобожден населенный пункт Украинское. Это все связано с Белым колодцем. По самой последней информации, наши штурмовики уже на окраине Белого колодца, а это прямой путь в сторону Великого Бурлука. Нам тоже необходимо срезать этот выступ. А Великий Бурлук – это крупный узел обороны противника. Опять же, срезая этот выступ, а все идет к тому, что там уже движение идет с трех сторон, мы его блокируем основательно, и у нас появляется возможность уже более конкретно, не надо забегать вперед, говорят, там уже бои идут в Старом... Нет, не идут бои в Старом Салтове. Там еще есть Печенежское водохранилище, потом идет Старый Салтов, там наши уничтожают всю эту логистику, все эти огневые точки противника, все это пути переброски резервов, потому что противник перебрасывает свои резервы, а также особенно пытается закрепиться за лесную зону, которая вокруг Чугуева, где, кстати, как я уже не раз говорил, расположены учебные базы, лагеря. А сейчас Северский Донец обмелел. Допустим, в районе Чугуева его можно перейти по пояс. Там уже не нужны переправы. Там скрытная наша штурмовая группа, это Северский Донец, может за 10 минут вброд перейти. Но это я так, в качестве примера. Это тоже нами учит. отчитываются. И противник пытается туда все время перебрасывать. Вот по самой последней информации, испанцы там появились. Наемники из Испании. Их целую группу привезли, порядка 15-20 человек. Такие рейнджеры крутые. В Харькове они там потусили, погудели, двое суток им дали. Это уже по моей информации от моих харьковских источников. И забросили туда, в район Волчанска. Они посмотрели, что там дело швах, дело труба. Харьковское выражение. И говорит, а мы не будем воевать. Заберите нас обратно в Харьков, мы контракты расторгаем. Нет, ребята, говорит, вы уже будете здесь воевать. И, мягко скажем, произошла серьезная стычка между командованием украинской армии на этом Волчанском направлении с этой группой испанских рейнджеров. Это тоже такой момент есть. Он, конечно, говорит о том, что противник уже пытается все туда кидать, любые резервы. Более того, я вам скажу, вообще картина неприглядная, это в районе Липцев и по направлению Казачьей Лопани. Там они как неводом всех собирают. И бомжей, и алкоголиков, которых еще не успели призвать по насильственной мобилизации. Всех подряд берут. Буквально хватают по дворам, по схронам, где они прячутся, и тут же дают в руки оружие без всякой подготовки, без всякого слаживания, без всякой тренировки в учебных центрах до Чугуева. И сразу отправляют в эти все штурмовые группы, которые, естественно, с каждым днем редеют. Это тоже факт. Не забирает своих убитых и раненых. Не забирают. Такие случаи, ну вот в Константиновке, допустим, но это другое направление, мы предложили, они отказались. Ну, отказались, потому что это признать, что Константиновку не потеряли. Это чисто политический шаг. А вот в Харьковской области такие случаи уже есть. На Волчанском направлении, в районе Казачьей Лопани, да те же пленные говорят, уже дан такой, знаете, негласное распоряжение командиров своих побратимов, своих сослуживцев, не забирать. Наши ребята собирают раненых, оказывают им медицинскую помощь, а затем и раньше бывали случаи, когда их просто местные там хоронили. А сейчас там и местных почти никого не осталось. Поэтому наши группы и вытаскивают погибших украинских солдат для того, чтобы передать украинской стороне. А украинские пленные, вот допустим, там вот 58-я бригада сейчас, там вот несколько человек сдались буквально на днях. Они прямо сказали, что в нашем подразделении было 20 человек, осталось 5. Остальные все лежат в лесах. Их никто не забирает. Мы пытались что-то сделать, нам командир сказал нет. То есть это о чем вот такие примеры говорят? О том, что действительно противник теряет устойчивость, мотивированность, хотя воюют и пытаются что-то держать. Но долго, бесконечно, конечно, это происходить не может. Поэтому чем конкретнее, решительнее мы будем овладевать всеми оборонительными линиями противника, тогда просто украинский солдат может не выдержать.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Враг продолжает дроновый террор против мирного населения нашей области, написал Александр Шуваев. К большому сожалению, есть погибшие. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Соболезнуем родным и близким. Еще 6 мирных жителей получили ранения. Среди них несовершеннолетние, ее состояние тяжелое. Медики делают все возможное. Повреждения получили здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили. Второй беспилотник сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. Одна женщина получила осколочное ранение. Бригада скорой доставила ее в горбольницу номер 2 Белгорода. Повреждены 4 автомобиля. Информация о других последствиях уточняется. Белоблводоканал отремонтировал участок самотечного канализационного коллектора в Белгороде. Замена трубопровода и колодцев проводится, чтобы обеспечить надежность работы систем водоотведения для более 2000 жителей административного центра. Специалисты заменили 200 метров коллектора на улице Губкина. Это самый глубокий участок на всем протяжении трассы. Общая протяженность коллектора составляет порядка 3,5 километров, а его поэтапная реконструкция проводится с 2020 года. За это время в рамках капремонта, а также инвест-программы предприятия, выполнена замена почти 2 километров сети. В Рокитянском округе реализуется масштабный проект по формированию культуры здорового образа жизни «Активный шаг к здоровью» по госпрограмме «Спорт России». Авторы проекта планируют привлечь не менее 1500 местных жителей к регулярному участию в физкультурно-оздоровительных и просветительских мероприятиях. Особое внимание они уделяют развитию корпоративного спорта в бюджетных организациях. Используется комплексный подход. Разработаны и утверждены программы по укреплению здоровья для сотрудников 15 учреждений. Подготовлены тематические буклеты и видеоролики, проведены спортивные мероприятия. 8 июля две пары сказали друг другу «да» прямо у памятника Петру и Февронии в День семьи, любви и верности. В Белгороде на Веселке прошли выездные свадьбы. Говорят, что брак, заключенный в этот день, не боится ни времени, ни быта, а святые берут молодых под свое крыло. Счастье молодоженам на долгие годы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пришли в окопы холода. Мороз свиреп, лютует, и нервы словно провода. Народ в тылу пирует. В окопе теплится свеча. Насквозь носки, ботинки. Калаш, примерший, снял с плеча. Летят, кружась, снежинки. Гори, свеча, не затухай. Хоть капельку согреться. Проснись же, тыл, и не бухай. Вам там не отсидеться. Поймите, раз и навсегда, победы нет без тыла. Очнитесь, в дом пришла беда. Сплочением уныло. И если дальше так пойдет, то кончится ужасно. Пока народ, гуляя, пьет, мы гибнем здесь напрасно.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Черная полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, это мне как белгородцу так кажется, или на самом деле вследствие больших ракетно-дроновых ударов в последнее время и не особых удач противника на земле, что основная война в какой-то мере переместилась в воздух? Или это наше вот такое приграничное ощущение?
2: Вам как белгородцу, а мне как адекватному харьковчанину, живущему в Белгороде, есть тоже такое ощущение. Трудно, конечно, сравнить или утверждать, что война переместилась в воздухе. На самом деле сейчас в воздушном пространстве действительно идут воздушные бои. Ну, не так, как во времена Великой Отечественной войны, когда в небе сбивали и юнкерсы, и мессершмитты. Бои такие были нешуточные. Сейчас подобного нет. Хотя что там, были такие воздушные схватки с самолетами противника. Но это не приобрело такой массовый характер, как мы помним по истории той же Великой Отечественной войны. Но дело в том, что в условиях применения дронов, в условиях применения высокоточного оружия, имеется в виду как и дальнобойного, и крылатые ракеты, и ракеты оперативно-тактического характера, естественно, складывается впечатление, что все происходит в воздухе. На самом деле, вот эти все огневые удары, которые пытается противник наносить, ну, у них там своя немного тактика, потому что на земле никаких масштабных, ну, каких-то таких прорывных действий, которые еще противник предпринимал в недалеком прошлом, к примеру, ну, что там забывать, прорыв Харьковской области. Это был действительно прорыв противника. Это был контрнаступ, великий, как они его сказали, на территории Запорожской области. Это попытки контратаковать не только

скажем, не получается. Но сейчас у всех на слуху Константинов. Это действительно мощный укреп, который годами строился. И действительно, наши армейские части сломали этот хребет, начинают продвигаться дальше. И сейчас у противника на территории ДНР важнейший укреп, район, узел обороны – это Дружковка, Славянск и Краматорск. Но тут одна важная деталь, которая тоже характеризует действия на земле. К примеру, откуда велась основная подпитка сил и средств противника в сторону той же Константиновки, Дружковки и Славянска? С южной части Харьковской области. Небезызвестный Изюм, Балаклея, Лозовая. Эти районы – главные тыловые базы. Противник вынужден был буквально до недавнего времени даже перебрасывать свои боеспособные части, которые располагались в Купянской агломерации. То есть мы оттянули силы и средства противника, оттянули. Мы фронт развернули, не сузили. У противника появилось все меньше возможностей. Они пытаются это делать до сих пор. Ну, затыкать, как мы сейчас модно такое выражение, дыры на фронте. А таких дыр становится все больше и больше. В том числе это способствовало тому, что противник растягивал свои силы, пытался перебрасывать из одного участка фронта на другой, а перебрасывает он, естественно. Сейчас, конечно, и дроны играют какую-то роль, переброски там и сбросы, продовольствия, материальной части или те же наземные роботизированные, но не играют главной роли. Они играют какую-то определенную роль на каком-то участке, где там держит оборону опорный пункт или район обороны, взвод или рота. А основная эта переброска велась по дорогам, железнодорожные пути, шоссейные, грунтовки и лесные. То есть вся эта логистическая транспортная цепь. И вот она, естественно, существовала именно с южного направления со стороны Купянска, куда перебрасывались силы в ДНР, там, где находились основные укрепы противника. Частично они перебрасывали из Днепропетровской и Запорожской областей. Поэтому мы и действительно, да, не широкомасштабно, но мы постоянно, особенно за минувший месяц и вот буквально последние дни, усилили давление на двух важных направлениях, которые сейчас у всех на устах. Это все называется полоса или зона обеспечения. Это вот Харьковская и Сумская область. Продвигаемся мы, продвигаемся и по Сумам, и в сторону Харькова. Поэтому противник пятится назад. И у нас появились какие-то уже более перспективные возможности, не только тактического, но и оперативно-тактического плана, усилить давление на обороняющиеся группировки противника, не только южнее Харьковской области. Это Купянская агломерация, где действительно там уже противник зажат в клещи. На самом деле, этот многострадальный комплекс, где идет месяцами ожесточенные бои, действительно, там противник фактически уже потерял все свои основные боеспособные силы, и он уже постепенно оттягивает свои подразделения в сторону Чугуева по дороге вот из Купянска, Чугуев, Харьков через Шевченково. Буквально за двое-трое суток, скажем так, есть по официальным сведениям Министерства обороны, было освобождено 5-6 населенных пунктов на территории Харьков области. 4 населенных пункта в районе Боровой, это уже Изюмский участок, южнее левобережья реки Оскол, и 2 населенных пункта в районе Волчанска. Тут факт, особенно в плане медийном, освобождение одновременно 4 населенных пунктов в районе Боровского выступа, это, конечно, играет свою роль. Но тут особенность военного плана. Сами по себе вот эти населенные пункты очень маленькие. Это села, где 30, где 40 дворов, где 50 дворов, но они играют важную роль именно в тактическом плане, потому что, чтобы срезать выступ, о котором я сейчас упомянул, нам необходима прочная полоса наступления. И вот была создана такая полоса наступления. Одновременно двинулись штурмовые группы. Противник не только эти населенные пункты потерял, но и фактически уже попятился в сторону Изюма. Одновременно наши наносят огневые удары уже по самому Изюму и по всем тыловым базам, которые расположены рядом. Там и Барвенково, и Лозовая. То же самое сейчас происходит в Казачьей Лопани. Но нам она близка, потому что она находится непосредственно на границе с Белгородской областью. В самой Казачке бои идут. Но опять же, Казачка разделена на 4 своеобразных сектора. И восточный, западный, северный, южный сектора, которые фактически не только сама Казачка, но и населенные пункты, которые примыкают. Фактически это и есть Казачья Лопань. Те же Уды, те же Граны, уже наш

0: Разведывательные группы, группы спецназа, это уже официально и подтвердило Министерство обороны, активно действуют по направлению, не путать с Лозовой на юге, а именно русская Лозовая и, внимание, малые проходы. А малые проходы от Казачки, это порядка уже 15-20 километров, то есть мы с левого фланга фактически, судя по ситуации на фронте, если взглянуть внимательно на карту, мы обходим слева очень важный в оперативно-тактическом плане укрепрайон противника, который они вот буквально за минувшие несколько месяцев пытались что-то там сделать. Это Слатино. А малые проходы, это дорога от Слатино в сторону Липцев. Там такой участок шоссейный, порядка 10-12 километров его там можно промчаться даже на малой скорости за 15 минут. Так вот, наши уже действуют в районе малых проходов. То есть это уже маневренные фланговые наши продвижение. То же самое Волчанск. Вот буквально недавно был освобожден населенный пункт Украинское. Это все связано с Белым колодцем. По самой последней информации, наши штурмовики уже на окраине Белого колодца, а это прямой путь в сторону Великого Бурлука. Нам тоже необходимо срезать этот выступ. А Великий Бурлук – это крупный узел обороны противника. Опять же, срезая этот выступ, а все идет к тому, что там уже движение идет с трех сторон, мы его блокируем основательно, и у нас появляется возможность уже более конкретно, не надо забегать вперед, говорят, там уже бои идут в Старом... Нет, не идут бои в Старом Салтове. Там еще есть Печенежское водохранилище, потом идет Старый Салтов, там наши уничтожают всю эту логистику, все эти огневые точки противника, все это пути переброски резервов, потому что противник перебрасывает свои резервы, а также особенно пытается закрепиться за лесную зону, которая вокруг Чугуева, где, кстати, как я уже не раз говорил, расположены учебные базы, лагеря. А сейчас Северский Донец обмелел. Допустим, в районе Чугуева его можно перейти по пояс. Там уже не нужны переправы. Там скрытная наша штурмовая группа, это Северский Донец, может за 10 минут вброд перейти. Но это и так, в качестве примера. Это тоже нами учитывается. И противник пытается туда все время перебрасывать. Вот по самой последней информации, испанцы там появились. Наемники из Испании. Их целую группу привезли, порядка 15-20 человек, такие рейнджеры крутые. В Харькове они там потусили, погудели, двое суток им дали. Это уже по моей информации от моих харьковских источников. И забросили туда, в район Волчанска. Они посмотрели, что там дело швах, дело труба, харьковское выражение. И я говорю, а мы не будем воевать. Я говорю, заберите нас обратно в Харьков, мы контракты расторгаем. Нет, ребята, я говорю, вы уже будете здесь воевать. И, мягко скажем, произошла серьезная стычка между командованием украинской армии на этом Волчанском направлении с этой группой испанских рейнджеров. Это тоже такой момент есть. Он, конечно, говорит о том, что противник уже пытается все туда кидать, любые резервы. Более того, я вам скажу, вообще картина неприглядная, это в районе Липцев и по направлению Казачьей Лопани. Там они как неводом всех собирают. И бомжей, и алкоголиков, которых еще не успели призвать по насильственному мобилизации. Всех подряд берут, буквально хватают по дворам, по схронам, где они прячутся, и тут же дают в руки оружие без всякой подготовки, без всякого слаживания, без всякой тренировки в учебных центрах до Чугуева, и сразу отправляют в эти все штурмовые группы, которые, естественно, с каждым днем редеют. Это тоже факт. Не забирает своих убитых и раненых. Не забирают. Такие случаи, ну вот в Константиновке, допустим, но это другое направление, мы предложили, они отказались. Ну, отказались, потому что это признать, что Константиновку не потеряли. Это чисто политический шаг. А вот в Харьковской области такие случаи уже есть. На Волчанском направлении, в районе Казачьей Лопани, да те же пленные, говорят, уже дан такой, знаете, негласное распоряжение командиров своих побратимов, своих сослуживцев, не забирать. Наши ребята собирают раненых, оказывают им медицинскую помощь, а затем и раньше бывали случаи, когда их просто местные там хоронили. А сейчас там и местных почти никого не осталось. Поэтому наши группы и вытаскивают погибших украинских солдат для того, чтобы передать украинской стороне. А украинские пленные, вот допустим, там вот 58-я бригада сейчас, там вот несколько человек сдались буквально на днях. Они прямо сказали, что в нашем подразделении было 20 человек, осталось 5. Остальные все лежат в лесах. Их никто не забирает. выбирает. Мы пытались что-то сделать, нам командир сказал нет. То есть это о чем вот такие примеры говорят? О том, что действительно противник теряет устойчивость, мотивированность, хотя воюет и пытается что-то держать. Но долго, бесконечно, конечно, это происходить не может. Поэтому чем конкретнее, решительнее мы будем овладевать всеми оборонительными линиями противника, тогда просто украинский солдат может не выдержать.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях.

0: горят, как символы великих убеждений.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.
2: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на...

помнишь, брат? Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: Красота в пятки уходит.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: без погоды.
1: Завтра, 9 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную или облачную погоду с дождями и местами грозами. Ночью плюс 19, в дневные часы до 20-22 градусов тепла. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Meteor, буря 32 на связь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Один день без войны, поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.